криво по чисто, но непременно какво такова, опаковано готово. По-високо, по-нагоре, повече, по-много, по-богато, по-голямо, по-добре, по-много. По-велико, по-красиво, по-чисто, но непременно.